Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Отцу Небесному, утешит труд души истинной, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателя. Приди, вселись, и очистивай всякие скверны, и спаси, Боже, душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, принеси беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, и имей Твою градию. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, як и живем, и оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду моего, моление моему, внуши молитву мою, небо устах стивых, от лица Твоего судьба моя изведет. Отче мой, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии, и не обретись во мне неправды, когда не возглаголят уста мои дела человеческие. Засловица у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои в сетях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а звозвать я послушал меня сии, Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасай уповающий на Тебя, от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крылу Твоей покрыши меня, от лица нечестивых, острасших меня, врази мою душу мою, одержавши от укса затворившую, стави глаголыши гордыню, изгоняющим ныне обедоши меня, очи свои возложивши уклоните на землю, объявши меня, коли в готов на лоб, яко с кем он обитает в тайны. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави души мои от нечестивого. Оружие Твое от врага, руки Твои я, Господи, от малых от земли, раздели в животе их, и сокровенных Твоих, исполнись чрева их. Насытившись сыновь, и оставивши останки младенцам своим, аж же правды явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже, молю Тебя, уповаю, да не подсажусь в век, ниже, да посмеются врази мои. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпи их весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности мои я, и неведение моего не помяни, помилуйся Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради законоположения совершаешь на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господня милость, и истина взыскающим завета Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, отчима и велику Господа, который исторгнет от сети носи мои. Презренно мя, помилуй мя, яко единороду и нищий есть аза. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вижди смирение мое, труд мое, и остави все грехи мои. Вижди враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, и избави меня, да не послужусь в купувах на тебя. Не злобиви, прави, прилепляхуся мне, как потерпевте, Господи, избави Божий Израиля, все скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелись милостью Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моим от беззакония моего, и греха моего, очисти меня, как беззаконие мое, а знай, и грех мой пред мной есть вину. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, и когда упредишься во совести Твоих, и победишь меня за своих детей, сибо беззаконие зачат месть, моего гресе храни меня, мать моя, сибо истина возлюбила себе известная и тайная, премудрость Твоей в миссии. Окрепившими и соплями, очившися мышами, по снегу велюся, слуху моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твоего грех, мой, как все беззаконие мое, чисти, с
сердце чисто, создыши во мне Божий Дух прав, обнови утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отмилить мне, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычному утверди меня, научу беззаконие путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Божий, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои от прозыши, и уста мои вознесят хвалу Твою, як аще бы восхотелось жертву, да убо все сожжение не благоволишие. Жертва Богу, Дух сокрушенное сердце, сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христово Тя, сродника о Иуда, ведущий и мученика твердо, священно восхваляем, прелесть поправша и веру соблюша, тем же дней все святую Твою память празднующая, грехов разрешения молитвами Твоими приемлем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие поборничая, веры Христовой исповедничая, первоиерарше, церкви русские, святителю Отче Иове, заны Христа Бога моли, веру отеческую утвердите, грехов оставление нам даровать и подать миру пелию милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, взрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасайте. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дажди нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставим должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Павлу явился собеседник, апостоли с ним нам проповедь возвестил сие божественные благодати, тайну глагольничая и удоблажение сего ради вопиемти, не престай молясь о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные любей, и грешные милые, и же все зовет к спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашу счастье молитвы, исправи животное заповедям Твоим, душа наша, святители, соочисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчения их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоя слава, и ко благословенности в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворочую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейше Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного и имя же весь судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня, все ли Твои судьи, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди, восставши на меня, и крепче, взыскавши душу мою, не предложивши Бога пред собою,
Сябо Бог помогает мне, Господь заступни души моей, отврати зла врагом моим, истину Твою потреби их, волю пожру Тебе, испоимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня и сильно враги мои возре, око мое, внуши Божию молитву мою, не презри моление моего, вон мими услыши меня, воскруби печалью моей, и смятуся от гласа вражей, о служении грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в гневе враждовах уми, сердце мое смятись во мне, ибо есть смерти нападение на меня, страхи трепет прииди на меня, и покрыми тьма, и рех туда смекрыле, яко глубине полищу и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающих меня от молодой души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыди ты по сынам его, беззаконие труд посреди его, и неправда, и не оскуде, а стогни его лихва лесть. Яка, чтобы враг поносил мне, претерпел бы губо, я, чтобы ненавидя меня, и на меня били речи, укрыл бы все от него. Ты же человече, равнодушно владыка мой, и знамя мой, и же куп наслаждался сосною брашеном, Дому Божий, ходи хом единым мышлением. Да прииди же смерть меня, и да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, а с Богу возвахи, Господь, услыша меня. Вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, услышит глас мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, яко он на себя хусною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, несьба им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приблившись сердца их, умякнувши свои сои почели, это сустрелы, возверзи на Господи печаль Твою, то и тебя припитает, не даст век волга праведнику, Ты же Боже, изведешие в студне исцеления, мужа и крови льсти, не преповедней своих, а же Господи уповай на Тебя, живые помощью Вышнего в крови Бога Небесного, во дворице речет Господи, ведь заступник мой сии, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него, я хочу избавить его все тело, в чьей совести мятежно, причмо свои мой синете, стреляй его, надеявшийся оружием, обойдите Иса на Его, не убоившийся от страха ночного стрелы летящего дни, отвещивать мне приходящего, срящего беса полуденного, подет от страны твоей тысячи, тьма одесную к тебе же не приближится, обачу, чем от твоим смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, пущего положилось в прибежище Твое, не приидет тебе зло, и раны не приблизится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьми тебя, да никогда принесшего камень ногу твою, нас, когда веселиска наступившая, поперечь львя и змея, яко на меня уповай, избавлю и покрою, яко поздно имя мое воздовет ко мне, и услыши его, снимись в скорби, из моего я поставлю его, долготою дни исполни его, и явли ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христово Тя сродника, о Иуда, ведущая и мученика твердо, священно восхваляем, прелесть поправшая веру соблюша, тем же дней все святую Твою память празднующая, грехов разрешения молитвами Твоими приемлем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие поборниче веры Христовой исповедниче, первоиерарше Церкви Русские, святителю Отче Иове, заны Христа Бога моли, веру отеческую утвердите, грехов оставления нам даровать и подать миру велю и милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ти уже от Тебя, Родши Госимоли, Богородица Дева, много бы может молением матерне, яко Богосердию Владыки, не презрепляших мольбы, все чистое, яко милость весь, и спаси моги, и же страдать нас, изволивай. Скоро да предварят и щедрота Твоя, Господи, яко обнищах мизело, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим, и не вини нас свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Светильник Церкви Русской и пастырь добрый и милосердный,
святителю отче Иове, молитвой Твоей к Господу храни землю российскую и спаси душу нашу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливый, много милостивый, много благоутробней, и же праведной любей и грешной милуей, и же вся зовет к спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наше участие молитвы, исправи животное с заповедью Твоим, души нашего святителя, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, золой болезни, угородены святыми Твоими ангелами, доплачением их соблюдаемыми, наставляемыми и достигнем соединения, веры в разум неприступной Твоя слава, и ко благословенности в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочу, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови. Аминь. Божий Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасая на спасение рода нашего, и честным Его крестом, рукописание грех наших, растерзавы и победивы тем начало власти тьмы. Сам Владыка, человеку любче, прими и нас, грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного грешного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, и к Тебе всегда взирающие, и же от Тебе света наставляемые, Тебе неприступного и пресносущего зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

чужем основании созижду. Но яко же есть писано, им же не возвестися о нем, узрят, и иже не слышаша, уразумеют. Тем же и возбранен бы их, но

паще вас прежде от счастья насыщуся. Ныне же гряду в Иерусалим, служай святым, благоволиша по Македония и Ахая общение некое сотворите к нищим святым, живущим в Иерусалиме. Благоволиша во и должни им суть, аще во в духов.

яко Господь люди от земли египетские спасе, последи, неверовавшие погуби. Агилы же, не соблюдшие своего начальства, но оставшие свое жилище на суд великого дне, узами вечными под мраком соблюде. Яко же Содома и Гомора, и окрестные их грады, подобным их образом приблудныня и ходивша вслед плоти иные, предлежат показания огня вечных.

подметаются, слабо же хулище не трепещут. Михаил же архангел Евдаса дьяволом, рассуждая глаголоше,

Глаголющим Иисусу к народам, все мать Его и братья Его, стояху вне ищущий глаголос Ему, речи жених Ему, все мать Твоя и братья Твоя вне стоят, хотящий глаголос Тебе. Он же отвеща притче к глаголющему Ему, то есть мать Моя, и кто суть братья Моя, и простер руку свою на ученики свои речи, все мать Моя и братья Моя, и же боаще сотворит волю Отца Моего, и же есть на небесе, то и брат мой, и сестра, и мать ими есть. В день же той исшед Иисус из дому, сидящий при море, и собравшийся к Нему народе мнозе, якоже Ему корабль влезти и сесть, и весь народ на брезе стоящий, и глагола им притчами много. Речи Господь своим ученикам.

веру, верим чадом Твоим, Христом, Русским Церкви Божьей, поспешествуй, и Бог тебя полюбил, крепи, и победы, и Твои,

благославим и мосту все убогатим, войны все защитучи от Юдицы нашу, заповеди Твоих сверди, крепость Духа им не спасли, от смерти рано и тени не сохрани. Лишены крови, знаний случаево, дом веди, алчущи на питание, не духу чиста, алчущи крепи, исцели, свечение и печали сущи, надежду Богу и утешение побажь,

Foi um.

Vratio sam te egzistencija, vlaka.

Sempre, sempre.

и о священных честных дарях, Господу помолимся. Яко да человека любит Бог наш, приемлемо святой.

безболезненный, постыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове. Соединение веры и причастие Святого

те есть и человече тело владычнее страхом приступию, да не опылишися ом боит божества жих, пея кровь к общению, первый примирись тебя печалившим, та же дерзает таинственное брачное яжде, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычнее, сим помолись образом сотрепетом. Владыком Господи Иисусе Христе Боже наш, источнейший жизни и бессмертия, все твари видимо и невидимо, и свидетелю безначального голоса, соприсосущный сыни, себе изначальный, при многие ради благости, в последние дни в плоти блокися, распнися, погребы и созданы, неблагодарные, изнравные Твоей крови, обнови вырастевший грехом и сестра наша, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услышь глаголы моя, согреши Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть достойно воззреть на высоту славы Твоей я, прогнева бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же много милостею, не предал из Тебя погибнуть за беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Боре, колоси человека, любче пророком Твоим, и я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живы быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволишь, чтоб погибли человечи сей, но хочешь и всем спаси сей в разум истины прийти. Тем же я, аж недостоин есть небесе и земли, и сия при временной жизни всего себе повину греху, и сластем по работе, и Твой осквернив образ на творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убой мне, человеку любчим, Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, гревь земли, мира и немощи человеческой, исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеди призвать и праведное на грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя, святыни Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ею, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, не жадно немощен буду душой же и телом, вот еже недостойный тем причащайтеся, но дожди мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духе Святого общения, ибо на пути же в это вечного но благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоим благо, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препроставлены все веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я коней достоин, не жаду воли, да под кровь не держи храма души моей я, за ней же весь пуст и полси есть, и не имаш во мне место достойно, я же голову поклонить и но я, кажется, с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажа, восприялась и вертепе, и в ясных бессовестных воздищи, сица восприми, и в ясных бессовестные моя души, и воскрни на мое тело в нити, и я, кажа, не удостоилась и в нити, и свечеряйтесь и грешника дому сима прокаженного, так изволи в нити в дом смиренная моя души, прокаженные и грешные, и я, кажа, не отринулась и подобными блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе сица, и милосердися, и у меня грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и сискверных я уст нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся сквернышек он и уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятого Твоего тела, честные Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во обещание тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение славы моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловрен буду, тем же молюсь и Тебе, як един сый свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего в десех моих,
и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, покормляй мне живот мой, сподобляй мне и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, Пречистых сил и всех святых от века Тебе, благо угодивших имени, единый чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеку люби нашу, все спрями смешение от чистых и девственных крови, паче и сердца, рушая Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копия, смерть, умертвимая душевленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование, лукавстые духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восставивый, восставими грехом пополшегося образа непокаяния предлагая, представленным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и седесным Отца сидением почты с подобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемой получите, снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики садиловые, приятели еще мне покажи Твоего пришествия, хотя пахи прийти судить и вселение правды, благоволи мне устресить оно облаце судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с изначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе,

Слава Богу!

Ovo što ova i ovo dobro obrata su

0: слово тебе, Боже, слово тебе, Боже, слово тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешных гоновщиками, быть святыми Твои сподобились и благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить себя, причастив Твоих небесных даров сподобились и, но, Владыка, человеку любящий нас ради умереть.

0: страшное сеже трэша таинство, в огняне священь глушители сношен, дашь быть и семя не выселение души жителя, в отгнание всякого сопротивного просвещения очую, сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру не посунули его нелицемерного исполнения, премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу на Тебе, нашему благодице и благодетелю, и так у всего жития, и шеда, о надежде живота вечного, Пресно сущный достигну покоя и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе, Христе Боже наш, и тяпается Тварь во веки аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков, Содетелю всех, благодарю Тебя всех ежемесяц полноблагих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинства. Молю об этом Божие человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и всене крылу Твоей, дарами чистую совестью. Даже до последнего моего издыхания достану причащайтесь и святыни Твои, воздворение грехов и в жизнь вечную, Ты бы есть хлеб животный, источник святыни и подачи благих, и Тебя славу восылаем, слава Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею, огнцы и опаляй недостойное, да не полиши мне свидетелю мой. Паче же пройди его, уды моя, во вся состава его утробы в сердце, попри терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помешание составы, утверди сквозь ми в купе, чувств, просвети простую пятерицу, всего меня спригвози страху твоему, приступ покри, соблюди же, сохрани меня всякое дело слова души тленного, очисти ее мои, украси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи меня, твое исцеление единого духа, не к тому исцеление греха, да яко входом причащение, яко огня, мне бежит вся злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношусь, святые, че на начале же бесплотных притечу Твоего, мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбе благоутром не прими Христе мы и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и сию освящение и единая наша блажа души святость, и Тебе лепоподобное к Богу и владыце славу всего ссылаем на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный кровь Твоя честная в оставлении грехов, будешь ми благодарение сие, в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое, сподоби мя грешного, стать одесную славы Твоей я, молитвами чистые Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покрови, приближище утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломессии, недостойного причастника бытия причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживот время умерщенного грехом, я же милостивого Бога, Люба благоутробная, Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, и пленение в помышлении моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденное, пей, Мать, и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подожди мне слезы покаяния и исповедания, во ежепите и слави дитя во средне живота моего, яко благословенное, препрославленное все веки, аминь. Ныне отпущающий рабо Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя слово очи мои спасение Твое, еже и сии уготовало пред лицем всех людей, светло откровение языков и став людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посвяти исцеление мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же свет на всех гнева, сеявшим благодать вселенную, и просвети. Не серебролюбие мира и сокровища, слискава, сатуна, смирно, мудрее показа, но Твоим оставиться наказуя очи, Иоанне, за Твою всему листову Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прялась и божественной благодати Твоему, устнами вся учившая поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, за Твою все блажение преподобнее достойных хвалим Тебе, и сибо наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство Христа непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предваряя благая на помощь, на сверно зовущих Тебе. ускори на молитву, пощися на умоление, предстательствующий пресно Богородице, ждущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрости Святая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим, славнейшую и без сравнения Серафим, без искления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися мны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Божия души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою не во снах льстивы, от лица Твоего судьба моя, изли очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил имя еси, и не обретися во мне неправда. Я, когда не возлаголит устам, я дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жест такие, соверши стопы моя, воздях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвал мне, яко услышал меня, еси Божие, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых отстрашивших мя, врази мою душу мою одержаша, тук сотвориша, уста и глаголыша гордыню, изгоняющий мя, ныне ободоши мя, отчислы свои возложишь, уклоните на землю. Обяша мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитает в тайны. Воскресни, Господи, притвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их. В сокровенных Твоих исполнишь чрево их. Насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим. А уже правдой явлюсь лицу Твоему. Насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздаю душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, нежели да посмеют меся все врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и сидян Твоим научи мя, наставь меня на истину Твою и научи мя, яко Ты си Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милость Твоя, яко Твоя Господь. Грех юности моя и невинни моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь всегда ради Сына положит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Его Господни, милость и истина взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из боли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследят землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, я готов исторгнуть от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород, и нищий есть им аз. Скорби сердца моего умножившися, от нуж моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, и оставь вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави меня, да не посорюсь, яко уповах на Тя. Не злови и прави перепляхуйся мне, яко потерпех Тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велисе милости Твоей, и помножу щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вину. Тебе, единому согрешивших, лукавое пред Тобою сотвори.
Яков для пройдешься в основе святых и победишь в недар суди дети. Себо беззаконие зачат есть, и во грязях родими мать моя, себо истинно возлюбил еси, безвестные тайны той мудрости твоя явил мне еси, окропишь имя Иисусом и очищуся, омышь имя и паче снега убелюся, слуху моему дася радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сосадишь, где во мне Божие, и дух прав обнови в утробе моей, не ты очисти, и избавь

Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, и кочужди васаша на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложишь о Богу пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, оступник души моей, отвратить зла и врагом моим, истину Твою потреби их. Волю пожару Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избави мя иси, и на враги мои возри око мое. Внуши Божию молитву мою, и не презри моление моего. Вами ими и услыши меня во скорбе к печали мою, и сметовся от гласа вражия и от служения грешнича. Яко уклонишь на меня беззаконие и во гневе враждовав уми. Сердце мое сметися во мне, и боязнь смерти напади на меня. Страх и трепет прииди на меня, и покрый мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне. Человек Бога спасающего меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыты по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не осходи от стогон его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил меня и претерпел бы хулбо, и аще бы ненавидим меня на мя велеречивал, укрыл бы все от него, ты человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же купом наслаждался си со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да синю тва ад живи, яко лукаса живешь их посреди их. Азга Богу возвах, и Господь услыши мя. Вечер и за утро, и полудни повеем и возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог, и смирит я сы прежде век, несть боим изменения. Яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от неба лица Его и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче елей, тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я, студенец истления, мужа кровей и льстини приполовя дни своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речит Господи, ве заступник мой иси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи, от слави семя тежно, пришма своим осенитя, и подкрылей Его надеешься, оружием обытия истины Его, и не убоишься от страха ночного, стрелы летящие во дни, от вещи во дни приходящие, стящие беса полуденного. Пойдет от страны твоей тысяча, и тьма десную тебе к тебе не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешника худришь. И яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил и прибежище твое. Не приедет тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему. Яко ангелом своим заповесит тебе, сохранит тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда припнешь, а камень ногу твою. На аспида и василиски наступишь, и выбереши льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрою, и яко позна имя мое. Возовет ко мне, и услышу его, с ним есть им скорби, и зму его. И прославлю его долготой дней, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Православие поборниче, веры Христовой исповедниче, первый иерарший Церкви Русские, святителю Отче Иове, заны Христа Бога моли, веру отеческую утвердите, грехов оставления нам нарвати, и подати миру велию милость, и ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, ты иже от Тебе родшегося моли Богородица Деву, много поможет моление матерника благосердию владыки, не презрь грешных мольбы всечистая, яко милость есть и спасти.

ты страдатия нас изволи вы, скорбя предварят насчет рода Твоя, Господи, яко обнищахам зело помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые пси, истери немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущен дашь нам, да не еси, остави нам долги наши, яко же и мы остали должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Павлу явся собеседник апостолесь, сим нам проповедь возвестил еси божественное благодати, тайноглагольниче Иуда блаженне, сего ради попиемте, не престай моляся о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняем мы и славим Христе Боже, благотерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любое, грешное, милое, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи прими и наше в час сей молитвы, и исправи же будущих заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением мы соблюдаем и наставляем и. Да соединим в соединении веры и в разуме неприступной Твоей славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херовим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слава Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне, Святейшей Владыки.

сия Тваря Садителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасава на спасение рода нашего, и чистым Его Христом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешным, благодарственность сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху к Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, как Тебе всегда взирающей, и же о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пристосущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно,

отвечающий глаголать о тебе. Он же отвечал речейку глаголющему ему, то есть мать моя, и кто суть братья моя, и простер руку свою на ученики своя рече, все мать моя и братья моя, и живаще сотворит волю отца моего, и же есть на небесе, то и брат мой, и сестра, и мать ими есть. День же то и шед Иисус из дома, сидящий при море, и собравшись к нему народе мнози, як уже

Писание, пришедшим на Русь Святую, обышедшая бабы нашей Евразии.

И Тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну.

Хотя есть человече чело во вечне страху приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественное же пия кровь по общению, первой примирите тебя печалившим. Та же дерзая таинственная башня, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела Владычня, сим помолимся, образом сотрепет полом. Владыка, Господи Иисусе Христе, Божий наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, содеть велю. Изначального Отца, сопресносущный Сын и Себезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти былкися и распныся и погребися заны, неблагодарные и злонравные, и Твоя кровь обновивая и растлевшая грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, не преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреши, о Господи, согреши их на небо и пред Тобою, несем достоин, воздрети на высоту славы Твоя, прогневай Бог Твою благость, заповеди, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долготерпелив же и многомилостив, не предал я себе погибнуть со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человека любче пророком Твоим, яко хотя я не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь его, Владыка, создание Твое рукой погубить, еже благоволишь я погибели человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истине прийти. Тем же и остащий, и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе повинув и греху, и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не очаевая Своего спасения каянный, на Твое же бессмертное благоутробие, дерзая прихожду, прими оба иметь человека любче, Господи, яко блудница, яко разбойник, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, креп в земле мир и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать.

очистимя от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыню во страсти Твоем, и когда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему, и крови имею Тебе во мне живущей и пребывающей, с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телом, от ежели недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения в на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якоды и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный сие во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несть недостоин, ниже да волен, да под гров недеши храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойны, и же голову поклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же воспрел еси вертепе, и в ясных бессловесных возвещи, сице восприми, и в ясных бессловесных моя души, ибо оскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренней моей души, прокаженная и грешная, и яко же не отринул еси, подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе. Сице умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не возвышался еси скверных, и я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся, скверных он и уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честная твоя кровь его освящение и просвещение и здравие, смирение моей души и телу во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщение страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоение, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на ней изреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мир обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя уже в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистая Твоя Матери и невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы и смешения, от чистых и девственных кровей паче и естества росшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мир и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертви, моя душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое, царствие погребимое, благими помыслами лукавое советование и лукавстве духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением пашего праца восставивый, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживый, восприятие и сие десным Отца сиденьем почты, с подобием меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитьем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя паки прийти и судите вселенней, правдою благоволи и мне усресте, дитя на облаце, садию и Создателя моего со всеми святыми Твоими, и бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем
и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, едини, имеешь власть человеком, оставлять грехи, яко благо человеколюбец, презри моя вся, в ведении и неведении прегрешения, исподоби мя неосужденно, причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обращение будущего живота и царствия, в стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты боиси Бог, милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне присно и веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный, причащаюся при чистого Твоего тела и честной Твоей крови, и повинен есть Иисус себе ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пия мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавства, лукавого деяния и действия дьявольского, мысление во уде всех моих действий могу, дерзновение и любовь, я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоте, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоте. Согреших паче блудница, я же уведя, где обитаешь и мир купивши, прииди, дерзость не помазать Твоя нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Яко же Ону не отринул еси, пришедшую от сердца, ниже мне вознушайся слове. Твои же ми подашь нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать, а мы имя слезами моими очистим ими слове. Остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь, веси зол множество, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, и веру веси, но и веру веси, и непроизворение зриши, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли часть некая, не соделанная моя, видести очи мои, в книзе же твоей, и еще не содеянная, написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой лик и грехи, вся остави мне Божий всяческий, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных своих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всяк еды же, и пия и чистым сердцем. Ты бы рекал, еси, Владыка мой, всяк еды мою плоть, и пия мою кровь, во мне оба сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, Владыки, Бога моего, божественных Бог, причащаяся и боготворящих благодатей, не оба есть един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающий мир. Да оба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру сего ради к Тебе приступи, яко же зриши, со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и Твоих живодательных и непорочных тайн причаститесь неосужденно. Аминь.

могли все быть мне помилованы, и прости им грешения, вольные и невольные. Я же слов, я же делом, я же видим и невидим. Исполни меня твердина политическая, печатью стать, после грехов моих жить аминь. Вечные твои тайны, дни, стени Божьи, причастие ко мне прими. Небо врагом твоим тайны повесь, силу знать своих судам, я приму, но я разбудник исповедуйся. Помяни меня, Господи, во царстве твое, да не то, что его другие будут причины. Причистим ты тайн Господь, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться может быть тот, кто был на них, получил разрешение от духовника, ничего не ел,

0: Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня еси грешного, но общниками быть и святым Твоим сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но Владыка человеколюбче нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство, во благодеянии и освящение души телес наших, дажды быть и сим имени во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоение. Да во святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе на одну благодать, благодетелю и так и сего жития, исшедан о надежде живота вечного, в присосущем достигну покоя, держи праздный глаз непрестанный и бесконечный сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Божий наш, и Тя боится Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю уба Тя, благо и человеколюбчие сохранение под кровом Твоим, и все не крыло Твои, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб животных, источник святыни подати благих, и Тебе славу посылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою, волею огонь сей я паляю недостойные, да не опалишь и меня, Свидетель мой. Паче же пройди во уды мои, во вся состава, во утробу в сердце, опали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди, скосьми вкупе, чувства просвети простую пятерицу, сегомя пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани от всякого дела и слова души тленного, очисти и омы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому. Ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначалья же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой и Сыном света соделай Твоего служителя, Ты бы и един еси, и освящение души, и блажи дух, наших блажи души светлость, и Тебе липоподобно, яко Богу и Владыце, славу все посылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, и страшное же и второе пришествие Твое с подобиями грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, все эти помрачи,

0: своим Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыи вся исполняй сокровища. Приди и вселись в ны, очисти на всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый гребни, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребни, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребни, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети исцеление мы.

0: душу мою исповедать из имени Твоего, и нежду праведницы нотишь и воздавши мне, из глубины воздав Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут души Твои мне внеши глас умоления Твоего.
1: Очи беззакония, но

мирянские кончины живота нашего, без болезненный, негостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судящий Христове кровь.

спасение, посещение и прощение и оставление грехов рабов Божьих, Преосвященного наместника.

благоволение. Господи, с ним надвердишь и устами возвестят хвалу Твою. Господи, с ним надвердишь и устами возвестят хвалу Твою. Господи, что все множество служащими, мозги восстают на мя. Возик благодарю души моей, дни спасти нему, Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, все слава моя, и вознося главу мою. Власть моя, по Господу во славу, слышим от горы святые свои я. А за смот и слав восстав, теперь Господь заступит мя. Не боюсь от всех людей, обрез нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко ты поразилась, и вся враждующая не устоя, зубы грешников сокрушилась, и Господь не

беззаконие мое предложи главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, воскрешеше и согнеше раны мои, от лица безумия моего, пострадах оставался до конца, весь день сетую дожда, яко лядве моя наполнишься поруганий и нефтестыня в плоти моей, узлоблен дых и смирихся до тела, рыгах от воздыханий сердца моего, Господи, пред тобой.

всякий гнев не отверзает уст своих, и выкака человек не слышит, и не милостей своих увлечения, яко на тебя, Господи, палах, то услышишь, о Господи, Боже мой, яко ректы никогда порадуют вместе враги мои, и никогда подвижатесь ногам моим на мягкости речи ваша, яко основаны готовы болезнь моя предо мной есть выну, яко беззакониями ад возвещу и попекусь о грехе моем, врази же мои живут и укрепишися пащи мне,

и отмени. Во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннее, выжидай Тебе душа моя, пусть множится Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходнее, безводнее, так и во святеми вести Тебе видите силу Твою и славу Твою, как и лучшая милость Твоя паче живот, пусть не моя похвалить Тебя, так и благословлю Тебя в животе моем, во имени Твоем воздержу руцы мои, яко только и мастер, да исполнится душа моя, и устами радости восхвалит Тебя уста моя, аще поминайся на постели моей, на утренних лучах сердца, яко был и помощник мой, и в крови крылу Твоя возрадуйся, прольпи душа моя по Тебе, мне же приеда ясница Твоя, и же в свою скажи душу мою, внизу преисподней земли, предадется в руки оружие, части лесовым будут, также возрится в воде, покорится всяк вины сидим, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних лучах сердца, яко был и помощник мой, и в крови крылу Твоя возрадуйся, прольпи душа моя по Тебе, мне же приеда ясница Твоя, слава Отцу.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возврата ночи пред Тобою, да вниз прийти молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой ада приближайся. Применен бы с нисходящим мирвом, быть только человек без помощи, в мир и свободе, яко язвы не спящие во гробе, их же не поминулись к тому, идти от руки Твоя приновение выше, положишь меня Твою преисподнюю, темных и сеней смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на меня, ударилась и знамих моих от меня, положишь меня мир за себе, предан бы ты не скаждак, очи мои не могу от нищеты, возвать Тебе, Господи, весь день, воздеть Тебе руцы мои, и да мир Тебе творишь чудеса, или врача воскосят, и исповедуются Тебе, и да повесят во гробе милость Твою, истину Твою погибели, и да познают будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, я с Тебе, Господи, возглав, и утро молитва моя предварится, Твой, Господи, отрежешь душу мою, укращаешь лице Твое от меня, не исчезнь масса в труде копьёности Твоя.

удалися от меня друга истиннего и знамя твоих острастей. Господи, Боже, спасение мое было в одни возлоки в ночи пред Тобою, да вни прися молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего ты слюни и живот Твой, венчающегося милости и щедротами, исполняющего облагих желаний Твоих, обновиться, яко орла юность Твоя, творя милостыни Господи, судьбу всем обидимым,

беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим отдал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердилась Господь милость Твою на боящихся Его. Велико стоит восток от запад, ударились от нас беззаконие наше, яко же щедрых отецы, щедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянул, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так воцветит, яко дух против него не будет, и не познает того места своего, милый же Господь не от века и до века.

Благословите Господа все ангели Его, все небесные творящие слова Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внесу с рабом Твоим, яко не пройдется пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, сменил ей землю живот мой, посадил меня темных, как и мертвые века, и уныло мне дух мой, в ней смятеся сердце мое, помянуть не древние, пущиеся во всех денег Твоих, в творениях руку Твоей получася. Возди к Тебе, родца моя, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, ищите дух мой. Не троти лица Твоего от меня, подумай Ты нисходящим рога. Слыши нас, сотвори мне завтра милость Твоя, яко на Тебя повах. Скажи мне, Господи, будь мой же пойду, яко к Тебе вся душа мою. И изми от рад моя, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить Тебе волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Ты благий наставит на землю праву. Имя Твое ради, Господи, живишь имя, радуй Твое, и сидишь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь враги моя, и погубишься отужающей души моей, яко азрав Твое имя, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниз суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниз суд с рабом Твоим, Дух Ты благи наставь на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Останемся мы с верою, благодарением и страхом Божиим, входящим в Бог, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, и с ним пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причте и людям Господу помолимся. Начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. О Бога, храним и стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся. О святе обители сей, граде сем, всяком граде, стране и верой живущих ми, Господу помолимся. Благо раствое

0: нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящего в храме Господне во дворе дома Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азм по знак, яко вели Господь, и Господь наш над всеми Боги, вся и лик восхоте Господь сотвори на небеси, на земли, в морях и во всех бездных, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветру от сокровищ своих, иже порази первенца египетское от человека до скота, посла знамени и чудеса посреди тебе Египте, на фараоны, на все рабы его, иже порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейской, Йога царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и даде земли достояние, достояние Израиля людям своим. Господи, имя Твое веки, память Твоя в рот и в рот, яко судите имать Господь людям своим, гора век своих умолится, идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бы есть дух хвостек их, подобнее им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аурон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящийся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его, исповедайтесь Богу богов, яко век милость Его, исповедайтесь, Господи, век Господей, яко век милость Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милость Его, сотворшего небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило вели единому, яко век милость Его, солнце во область дней, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукой крепкой мышцы высокой, яко век милость Его, раздельшему черное море в разделение, яко век милость Его, неправедшему Израилю посреди Его, яко век милость Его, истрявшему фараона и силу Его в море черное, яко век милость Его, правейшими люди своя в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари вели, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Морейска, яко век милость Его, Иога царя Васанска, яко век милость Его, и давшему земли и достояние, яко век милость Его, достояние Израилю, рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении нашим помянул Господь, яко век милость Его, избавил на есть от врагов наших, яко век милость Его, дая и пищу всякой плоти, яко век милость Его, исповедайтесь Богу Небесному, яко век милость Его, на реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакухом, нигда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, весь их уморганы наша, яко там и вопросишены пленши нас услови всех песней, и ведши нас у пении, воспойте нам от песни сионских, как у вас поет песнь Господня на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенно будет десница моя, припни язык мой гортанью моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалиму, яко в начале веселья моего, помяни, Господи, сыне домских, где Иерусалим благолющий я, источайте, источайте до основания его, дщи Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние Твое, еже воздала и сынам, блажен, иже имя ты разбиет младенцы Твоя лука.

веков. Аминь. Не споемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелом воспою Тебе, яко услышал иси вся глагола уст моих, поклонюсь ко храму святому Твоему, и споемся имени Твоему о милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличил иси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силой Твоею, да исповедится Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь и вся глагола уст Твоих, и да воспоют к Те Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренно презирает, и высокая издалече весть, аще пойду посреди скорби, живиши мя, на гнев враг моих простел, и си руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господь, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презрит. Господи, искусил меня иси, познал меня иси, Ты познал иси седание мое, восстание мое, Ты разумил иси помышлением моя издалеча, стезю моя и ужин мое Ты иси исследовал, и вся пути моя провидел иси, яко несть всти в языце мое, все, Господи, Ты познал иси, вся последняя и древняя, Ты создал иси меня и положил иси на мне руку Твою, удивись, разум Твой от меня, утвердись, не могу к нему, не возмогу к нему. Кама пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кама бежу. Аще взгляну на небо, Ты там и си, аще сниду в ад, там и си. Аще возьму крыле мои рану, и вселюсь в последних море. И там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя. И рех, и дать ма поперед меня, и ночь просвещение в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, так и свет и я. Яко Ты создал иси утроба моя, восприял мне иси от чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает дело. Не утаився кость моя от Тебе, юже сотворилась и в тайне, и состав мой преисподних земли, не соделано мое видеться очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во дне созижутся, и никто же в них. Не же дело честь не выше, друзей Твои, Боже, дело утвердившееся в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножится, восстав еще есть с Тобою, паще избиешь и грешники Божии, мужи крови уклонитесь от меня. Яко ревнились те помышления, и примут суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тебя, Господи, возненавидев, и образех Твоих и стаях, совершенной ненавистью возненавидев я, во враги бышами, искуси мя, Боже, увежь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя, и вишь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно, избави мя, иже помыслишь и неправду сердце, весь день ополчах убрани, и застриши язык Твой, яко змии, яд аспидов под усна моих, сохрани мя, Господи, из руки грешничьего, человек неправедных, и змии мя, ниже помыслишь и запять, и стопы моя, с крыши гордей сеть мне, и уже припяши сеть ногам моима, пристези соблазны положишь ми, грех Господи, Бог мой, и си Ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась и над главой моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не оставь меня, да никогда вознесутся, глава окружений их, труд у стен их покрыт я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоя, муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят твое сление, по знак, яко сотворит Господь суть нищим и месть убогим, убачи праведни исповедятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим. Слава!

Амин. Господи, возвав Тебе, услыши мя, вон не глаз умоления моего, вникда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, як уходила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устов моих и дверь ограждения устах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не вщевать и вины о гресе, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет меня праведник, милость ее обличит меня, елей же грешного, да не намасти главы мои я. Яко аще молитва моя во благоволениях их, пожертвовавши при камени суди их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседеся на земли, растучишися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на тело повахнет ими душу мою. Сохрани меня от сети южестосавишцами и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свои грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом моим по Господу возва, гласом моим по Господу помолихся. Пролею пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духа моему, и Ты познал, если стези моя. На пути всем по Нему же хождах, с крыши сетне, смотря, ходи с мою во взглядах, и небе зная меня. Погибли бегство от меня, не изыская душу мою. Возва к Тебе, Господи, рек, Ты иси упование мое, часть моя, иси на земли живых. Вовни молению моему, як усмирихся зело, избави меня от гонящих меня, як укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди со зрабом Твоим, яку не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко погнал враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, як у мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну в дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творений к руку Твоей поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, як у земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблися нисходящим ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яку на тело уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яку к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яку Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю право. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей сведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповал, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, як опознался еси ему, или сын человечек, обменяешь его? Человек в суете уподобися дни его, косень приходят, Господи, преклони небеса и сниди. Коснися барамы воздымятся, блесни в молнии разженеши я, после стрелы твоей сметеши я. После руку твою с высоты измимя и избави мя от вот многих из руки сынов чуждих. Их же уста глаголушу суету и десницы, их десницы неправды, Боже, песнь новую воспою тебе. По псалтире десятиструнем пою тебе, дающему спасение цадеем, избавляющему Давида, раба своего от меча люта, избави мя измимя из руки сынов чуждих. Их же уста глаголушу суету и десницы, их десницы неправды, их же сын вих яконого насаждения, водруженное в юности своей, дочери их удобренное, приукрашенное, ко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толстие, несть падение плоту ниже проходу, ниже вопли в стогнах их. Ублажиши люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое вековое и век века. На всяк день благословлю тебя, восхвалю имя Твое века и век века. Вели Господи, хвален зело и величие Его несть конца, рот восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголят, и чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое победят, память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются, щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, благ Господь всяческим и щедроты Его на всех делях Его, да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твои, преподобные Твои, да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголят, сказать и сыновым человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и величество Твое во всяком роде и роде, верен Господь во всех слове всех Своих, и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая, восставляет вся несверженная, очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение, праведен Господь во всех путях Своих, и преподобен во всех делях Своих, близ Господь всем призывающим Его воистине, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста мои, и да благословит всяко плоть имя Святое Его век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

моя Господа, восхвалил Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же нет спасения, изыдет дух его и возвратится в землю свою в тот день. Погибнут вся помышления его, блажен ему же Бог, Иаков, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, водящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет слепцы, Господь возбудит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельца, сирый вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог во сионе, в роды рода. Хвалите Господа, как благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижды Иерусалима Господи. Рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенное сердце, мы обезуй сокрушение их, исчитай множество звезд, и всем им имена нарицая, вели Господь наш, вели крепость его, и разум его не из числа, приемли кроткий Господь, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, в его исповедание, пойте Богу нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дожди, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птенцем брановым, призывающим его, не в силе и консти восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся его и уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, як укрепи вери и брат твоих, благослови сына твоя в тебе. Полагай пределы твоя мир, и тука пшенично насыщая тебя, посылая слово своей земли. До скорости течет слово его, дающего снег свой, яко волну мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы против лица мраза его, кто постоит. После слова своей стает едых, нет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Якову. Оправдание судьбы своей Израилеви не сотвори так, а всякому языку судьбы своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Отец, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небес, и вода еже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, Который речей выше той повелей создавшийся, постави я век и век века. Повеление положение мимо идет, хвалите Господа от земли, змеи все бездны, огни, град, снег, голубь. Дух бурен, творящее слово Его, горы все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти, все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, к вознесеси имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, песню всем преподобным Его, сыновом Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сыны Весионе возрадуются о царе своем, да восхвалит имя Его в лицах, в тимпании и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, и возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях, и меча боюда острые в руках их. Сотворить отмщение во языцах, обличение в людях, связать от царей их путы, славных ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству, в величестве Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане лица, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласные, хвалите Его в кимбалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки

помноже суши род своих очисти беззаконие мое, но и паче ныне от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной извыну, тебе единому согрешив и лукавое пред тобой сотворив, яко да оправдишися во славе всех твоих, и победишь в них да судить идти, всего беззакония зачатвесть, и во гресе пред имя мать моя, сибо истину возлюбил си, безвестные тайны премудрости твоей я явил меси, а пропиши мя и сопом и очишуся, а мыши мя и почеснегу уберюся, слуху моему носи радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех мой, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созерди во мне Боже, и дух прав обновит в утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня, восставь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконное путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся, избави меня от твоей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, усни моя, отверстишь и уста моя, возвестя славу твою, как ащего восхотелся жертвы, дал бы клуба, все сожжения не благоволиши, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожига.

Господи Христу Твоему честному, волны морские числом отпусти, и провелись и люди, прообразуя крест Твой, им же секлости воду лесную, их земли щедрее, Богу разумие спастыся все.

0: сердца утверждаешь и в страсти Твоем.
1: Священномученище Мефодий, моли Бога о нас, стези скорой Богу мя носящая, показуя препосвященно таиниче научи, якогда беззаконечную лучу жизнь молитвами Твоими славне.
0: Святысяченомученище Мефодий, моли Бога о нас, венцем мучений священства же мастью, блажение украшаем, обоими просиял еси, тем же истинное и боговидное наследие получил еси.
1: Святысяченомученище

Ваня очи от души блашения гналыся, во бдении пребывая и всеночные мили стояния Богу приобщаяся, тем же ко дню не вечеря.

0: Святые священномученичьи Мефодия, моли Бога о нас, располагающийся меня Хоригенову прелесть, якосы и сряди пастырь, божественным огнем скоро попалилось и все оногом гло, листающее лучо в жертве мудрости твоя благоприятнее.
1: Святые священномученичьи Мефодия, моли Бога о нас, твои слои с молнией разума труба и учение благорочные вещания, во всю землю изыди преподобней, вся зовущая верный

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: Христо, благодатственное воспесуемся благоверный княже Глебе, яко имея дерзновение у престола Христова, верующих тущихся град и люди, сохраняй молитвами Твоими, Ты бы и сей земли российские похвало и утверждение.
1: Всечестную память пущим угодника Христова, благоверного князя Глеба, отеческую диадиму и отимусь украшена,

0: Целителю, радуйся во Иисусе православному споборниче, радуйся православных людей защитниче, радуйся Церкви Божией славу, радуйся граде Владимира красоту, радуйся земли российской похвало и утверждение.
1: Жертвенник красен сердце Твое сотворил и се, бескровное священодействие, принося жертвы Богу, пострадавших крепко и пожерся, принялся и си жертвами поти, нас ради пожершемуся, Его же прилежно.

плоть уродшая, на кресте висящий зрящий Христе, увы мне любезнейший Иисусе вопияше, как ослабил мы яко Бог от ангел, от беззаконных ныне

0: новый Адам, на кресте русы превышней, тростью же бьем хотя, и остой желчь кушая, превозношаем на высотой царствие Твоего.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, яко овчана заколение Тебя пророк презрит, яко ангца Слове Божие не пощадит, не под... не противлячися отнюд, ниже вопиюща, ибо хотением претерпелось и распятися, яко даи же волю согрешивший, а избавивши и спасейший милосердни Господи.
0: Священномученичи Мефодии, моли Бога о нас, добродетели высоте мученически скончався во силы се, великодаров, даров, даров.

честному, на кресте пекло Иисусе, Иша остававы на ничемшесю землю, углепшего мягкали греховним нравом лукавым, яко благо щедрил Христе, извлек и бесчестную Твоей смертью почтилось темно

0: учение из-за небес и сотворивший Христе, славословище державу веления, власти Твоя.
1: Священномученичами ходи, моли Бога о нас, всегда Христа моли. Богоблажение, Отче, еси уставите, еши на ныковаство и нынешний мрак от сыны от жени, якобо святитель сирен молитвенник был и сын.
0: Священномученичами

0: вечно быть со Христом, свобод сподобию Саиси.
1: Святый благоверный княже Глебе, моли Бога о нас, види сегодня лев слово Бога нашего, добродетелями себе украсилась, и в небесный чаток шествует ангелы живеши,

0: песни, наслаждающиеся боговедения.
1: Святый Благоверный Княже Глебе, моли Бога о нас, мудрости и разум, просвещаем смирением сердцем граждан, и высотой жития сияя

сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

0: крест границы сия вселенной, крест красота церкви, крест царей державы, крест верных утверждения, крест ангелов славы и демонов яства.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Божественной благодатью просветився, и по свете показалось и свету жития Твоего, и стучаешь Ему всем благодать, притекающим Тебе все блажения греби, и молящийся спасися,

0: поклоняйтесь, благочестивыми князь мир в России, стесемью люди научи и просвети.
1: Хвалите Господа с небес, тебе подобает петь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, тебе подобает петь Богу.

Господи, в песному хвалению Церкви Преподобной, да возвеселится Израиль за творшим Его и сынами сегодня возрадуется в Царе Своем, да восхвалит имя Его в лице в тимпане, псалтири да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кротким во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах Своих, возношение Божие в гортане, по мечу боедастре в руках их, сотворить удомщение во языцах, увлечение в людях, связать о царе путы славные, пучными оковы железными, сотворите мне суд написан, слава сия будет.

хвалите Его в тепане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимале доброгласной, хвалите Его в кимале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему

дарованный милостью верующимся. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитесь и нам. Благословенности, Господи Боже, Отец наш, и хвальное прославленное имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповаком на Тя. Благословенности,

посещение и прощение, и оставление грехов рабов Божиих, преосвященного наместника Епископа.

0: поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты, если не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделось и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа кровей льстиво внушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во всех их истины, сердце их суетно, гроб отверз, гортань их языки своими льчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать си земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, и реку еси, обратитесь, сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний же мимо идей, стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положило себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина, паучахуся дни, лет наших, них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем мудрости». Обратися, Господи, доколе умолен будем на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни мне же смирил на еси, лето мне же видихом злая, призрь на рабы Твоя и на дела Твои настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее. Когда приидешь и ко мне, прихождах не злобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим а вещь законопреступную, творящую преступление, возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, а клеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях, очи мои наверное земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сей, и служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кровь Твоя мудрая, тайна вопиета земли. Яко же Аве лева к Богу, Богомудрый святитель Мефодие, ясно проповедуй Божие во человечение, тем же и посрамилась и Оригенову лесть, и приставился и внеси в небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В ней светло красуется славный Ишеград Владимир, имея в себе пребогатое сокровище, чудочащие ли честные мощи благоверного князя Глеба, ими же украшаяся и хваляся, вселенную все созывает к веселью и велигласного пиет. О, Владыка Христе, даровавый таковую благодать угоднику Твоему, Его молитвами помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречем, о благодатное небо, яко воссияло, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления, деву, яко прибыла, и нетленная, чистую Матерь, яко имела, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастись и душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети, нарабатывай бы, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Священно-таинник Святые Троицы, и я же паче ума повелений божественных проповедник, и православным утверждение был еси Мефодие, злославный обличил еси смыслы правоверия ради кровью Твоей, священномученик явлися, и Христуса ангелы предстоя, моли спастися нам». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшим Владыка благослови.
1: Боже, учи, благослови, и просвети святое на ныне, помилуй ныне.
0: Аминь.
1: Христе, среди истины, посвящай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет приптация, года в ней может свет неприступный, и исправись, как и надо делать, и заповедь твоих, молитвами причинств Отце Твоей Матери, всех Твоих

Праведный Бог, Отец, и милый я, умень честь святый, помилуй.

патриархов Филарета, Иосафа Иосифа Никона, Иосафа Петеримон, Иоакима Адриана, Сергия Алексея, Пимена Алексея, митрополита Платона Макария, Сергия Леонтия, Гурия Николая, Мануила, Иосифа Никодима, Антония Иоанна, Сергия Серапиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископа, Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов, Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Дармидонта, Зосимы, Феофилакта, Серафимазидов, Ироник, Священно архимандритов Иеронима, Кирилла, спасивший братья, святые Митрезия, серархимандритов Захарии, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Паисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Дармидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеймона, Дионисия, Алипия, Федорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матвея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Герман.

Ермаков, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Ермонаковца, Благоврила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Орехи, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Варнавы, Синофонта, Ферапонта, Иакова, Сисоя, Мартиньяна, Никанора, Макария, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофия, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнавы, Кимина, Ионы, Схиера, Никонов, Варнавы, Сергия, Архиниконов, Бориса, Романа, Ювеналия, Ира, Никонов, Данила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафония, Алексия, Доната, Феофана, Кайста, Поликарпа, Панкратия, Протоникону, Григория, Феодора, Никону, Ильи, Георгия, Скимонаха, Симеона, Махнаха, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлама, Антонина, Петра, Пантерима, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, Послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая. И еже просили всем всякому премешению вольному

славе смертного царя и Бога нашего просим.

врагам твоим, середины не поминаем, Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, там изначально Твоим отцами пресвятыми благим, и животворящим Твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.

славящих хвалят апостол, преподобники богоносцы отец и святые, души от нас приставшиеся рабство них, в селении праведных ученик, в небе Авраама упокоились, правильно ведь и нас помилует, я проблаги человек.